0: A estrela da sua construção. 3355000, Rio Preto.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».